0: мяу.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
7: ОРВБ, ОКРМ 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: зарегистрированы Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
9: «Лав Радио» 106.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш.

так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio.
2: В Магнитогорске 7 часов утра.
0: Радио.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Мошенники предлагают субсидию на погашение ипотеки. Криштиану Роналду снимется в сериале. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Злоумышленники создают контекстную рекламу и каналы в мессенджерах, которые выглядят как государственные сервисы соцподдержки. Семьям с детьми обещают субсидию на погашение ипотеки. Как пишет РИА Новости, для подачи заявки мошенники просят авторизоваться через фейковые госуслуги, что приводит к краже данных аккаунта, списанию средств или оформлению микрозаймов. Необоснованный отказ работодателя в ежегодном отпуске является нарушением закона, объясняют юристы. Так, сотруднику необходимо сначала обратиться к руководителю в письменной форме. Если ситуацию разрешить не получилось, с жалобой в государственную инспекцию труда или прокуратуру. Начальство также не может вызвать подчиненного с выходных без его согласия. Более половины россиян хотели бы потратить мат-капитал на покупку машины, выяснила газета.ру. Еще 21% опрошенных при условии расширения программы приобрели бы дачу, 10% закрыли бы кредит и столько же оплатили бы лечение. Кейт Миддлтон вышла в свет в украшениях принцессы Дианы. Подробности ищи на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Криштиану Роналду снимется в документальном сериале. Футболист станет героем нового проекта под названием «Все ненавидят», который расскажет о спорных и неоднозначных спортсменах. В ленте также отметятся актер Джейк Пол, боксер Флойд Мейвезер и другие известные личности. Премьера первого выпуска состоится уже в октябре, а эпизод с участием португальца выйдет 24 ноября. Большинство москвичек готовы содержать своего мужчину. Ради этого девушки могут отказаться от путешествий, шопинга, посещения салонов красоты и развлечений. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час.
3: Даю 200%, что если мы дожили до четверга, то абсолютно точно в состоянии сжать кулачки и дотерпеть до финиша, финальной рабочей сентябрьской недели. Надеюсь, вы понимаете, пытаюсь подбодрить, а не ною и не жалуюсь. Доброго утра! Четверг, усталость есть? Конечно, да. Врал на работе, в школе, институте имеется? Ну да, да, да, да, да. И недосып уже накопился, в общем-то. Поэтому сегодня обсуждаем тему форума вот такую. Вы когда-нибудь засыпали в неожиданных местах? Ну, имеется в виду на собраниях, во время приема у врача, в лифте, на парте, в транспорте, в театре, в конце концов, и так далее. Пишите 8-915-300-106-6, это Макс Лафрадио. Под кружочком в нашем канале тоже оставляйте комментарии. Ну и я, конечно, ожидаю сегодня просто шквал сообщений на эту тему. Так, неожиданные места. Вот где я сам лично засыпал? Если честно, было пару раз. Однажды сидел в ванной комнате, листал сторисы, рилсики, точно не помню. В общем, что-то в телефоне смотрел. Ну и как-то незаметно, бац, отключился. Вообще, это, конечно, опасно. Никому не рекомендую повторять. Вокруг много кафеля, да и вода. Да, этот трюк был выполнен в таких ситуациях, говорят, профессиональным каскадером, то бишь мной. Серьезно, это опасно. Телефон вообще лучше с собой в ванну не брать. Хотя кому я это рассказываю? Пишите 8-915-300-106-6. Ну а пока, если я буду танцевать, это Баста и Майя Мишель. Поражает, конечно, как Василий Михайлович грамотно выбирает себе кандидатур для коллаб. Все время в топе. Ну и еще один супер топовый трек «Animal» от женского коллектива «Cat's Eye» прямо сейчас в эфире «Love Radio».
0: Красавцы «Love Radio».

0: что думаешь ты?
1: Вы когда-нибудь засыпали в неожиданных местах, а? Ну, поделитесь. На собрании, на приеме у врача, в лифте, на парте, в транспорте, в театре и так далее. Я вот грешен, честно скажу, да и не только я, много таких, наверное. Если честным быть, то пара в универе. Если, ну, как бы не просыпал, то вот обязательно на парте засыпал. Молодой растущий организм, ну, что здесь поделаешь? Хочет сна. Это же не я виноват, правильно? Организм требовал, как тут откажешь? Любители сна. В странах, нетипичных для сновидений местах, отзовитесь. Настя, кстати, уже отозвалась в нашем канале под кружочком. Уснуть на собрании — это лучший способ привлечь к себе внимание, пишет она. Ну, полагаю, что именно это с тобой однажды и произошло, иначе бы не писала об этом. Кстати, храпела или нет? Что там коллеги говорят после собрания? Напиши 8-915-300-106-6. Макс Лав Радио. В ближайших музыкальных планах Ваня Дмитриенко, Биби Рекс и Дэвид Гетта. Еще Феликс Йен. Boy, you told me. В эфире Лав Радио.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: что думаешь ты?
1: 8.19, обсуждаем тему форума. Вы когда-нибудь засыпали в неожиданных местах? И вот что пишете. Екатерина поделилась, уснула на МРТ. Это магнитно-резонансная томография, если вдруг кто спросу не забыл. Кать, ну диагностика зато, наверное, удалась на все 100, правильно? Организм расслабленный, ничего не мешает четко там просветить и выявить все важные моменты. Заля пишет, посередине танцпола однажды уснула под drum and bass. Вот ничего себе. Видимо, у тебя вообще никаких проблем со сном нет. Никакие соседские дрели, топанье, лай собак, плач детей тебя вообще не будет. Ну и, видимо, засыпать не мешает. Кстати, сон был сладкий, долгий. Поделись, напиши, интересно, какое качество сна может быть под drum and bass. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Ну и еще пишите комменты под кружочком в нашем канале.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для...

0: что думаешь ты?
1: Сегодня обсуждаем, где в неожиданных, нестандартных местах вы засыпали. Давайте повспоминаем. Вот Аня написала: «Доброе утро. Уснула однажды в кинотеатре на фильме «Трансформеры. Темная сторона Луны». А потом еще один раз со знакомым пошли в кино на фильм «Девушка в поезде». Он уснул и даже храпел. Ну, все, зафиксировали, какие фильмы обязательно надо посмотреть, да? Аня говорит, очень интересные вот «Трансформеры» и «Девушка в поезде». Хотя я вот тоже вспоминаю один раз в кино уснул на премьере тарантиновского «Однажды в Голливуде». А ведь фильм-то реально интересный. Правда, долгий. Да, долгий. Может быть, поэтому и уснул. Ну, классно. В общем, еще только четверг, а подборка на выходные уже есть. Пользуйтесь. Ну и пишите, где в необычных местах вы засыпали. 8-915-300-106-6. Работает Макс Лав Радио. А еще в нашем канале «Под кружочком» тоже комментируйте.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Сильно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах бедро цыпленка бройлера ситно охлажденное 199 рублей 99 копеек за килограмм. Приходите в магазины ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситно. Свое родное свежее.
9: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни.
10: Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
10: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.
0: «Лав Радио».

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio, это Звонкий. Прямо сейчас здесь будет красота. Именно так называется мой новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Когда-нибудь вы засыпали в неожиданных местах? Вот это вот все мы целый час практически обсуждаем на собраниях, во время приема у врача и так далее. Ну, давайте некий итог подведу сегодняшнего обсуждения. Самое, наверное, необычное место, где удалось уснуть, то, о чем вы написали, это танцпол, где на полную мощь звучал драм-н-бэйс. Это, конечно, ну, просто удивительно. Зависть берет, что кто-то так может. Считай, это твоя суперспособность. Всем бы такой крепкий сон и накидайте еще сообщений в Макс Лав Радио и в наш канал 8-915-300-106-6. Пообщаемся уже там, а в эфире форум завершаю. Так как нужно освободить место для новостей с Юлией Беляковой. Они, кстати, будут уже через 10 минут. Ну и музыку тоже надо бы послушать. Пусть через пару минут звучит Кима Саунд. Rise Slow. Повелеваю. Да будет так. Всем классного дня.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Точка.Банк.
14: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
15: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенет Т4L. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
16: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
18: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
19: Мир. Каждый день в твоих руках.
20: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
21: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
22: РПБ. Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской, Покупатовск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
23: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
23: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
23: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
23: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
24: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш.

изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: У россиян начнут проверять источник наличных денег. Названы самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки будут тщательнее отслеживать происхождение наличных денег у клиентов. Такие рекомендации готовят в ЦБ. Проверки затронут и компании, и граждан, в том числе при внесении средств на счета и проведении валютных операций. Регулятор также намерен предложить поправки в закон о противодействии отмыванию доходов. Сразу 6 месяцев в 2027 будут наиболее финансово выгодными для отпуска, пишет ТАСС. Речь идет о марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. В них будет по 22 рабочих дня. Тем, кто планирует отдых в этом году, стоит выбрать декабрь. Там больше трудовых будней, чем в январе и феврале. Тейлор Лотнер и его супруга Тей стали родителями. У исполнителя роли Джейкоба Блэка в популярной вампирской саге и его избранницы появилась дочь по имени Леннон. Пара опубликовала фото малышки в своих соцсетях. Ребенок появился на свет на прошлой неделе. 5 минут чтения в день снижает уровень стресса на 20%. При этом неважно, какая именно книга – детектив, фэнтези, комикс или любовный роман. Главное – получать удовольствие от процесса. Более того, у фанатов литературы больше объем серого вещества и толще кора мозга в зонах, отвечающих за речь, обучение и самоконтроль. Психологи также отмечают пользу такого совместного досуга. Это развивает эмпатию и помогает бороться с одиночеством. Американский пенсионер вернул в библиотеку журнал, просроченный на 132 года. Издание за сентябрь 1894-го числился в должниках ровно 48 220 дней. Если бы штраф за просрочку продолжал накапливаться, сумма была бы больше 12 тысяч долларов. Это около миллиона рублей. Это были новости Love Radio.
0: Украшения каждого утра. Красавцы Love Radio.
3: Миллион рублей за просроченную книгу, а нет, даже не книгу получается, а журнал. Ну, перебор, что тут скажешь. Лучше уж еще 132 года не возвращать, потом пусть потомки разбираются. Вообще, от такого штрафа, ну, точно можно сразу идти плакать в жилетку. Есть такая услуга даже, плач в жилетку за деньги или услуга нытика. В последнее время она все больше и больше набирает популярность. Как думаете, кстати, сколько стоит? Я посмотрел, от 500 рублей за несколько минут телефонного разговора, ну или 30 минут онлайн-переписки, и может это все дело доходить до 5000 рублей за 30 минут чистого нытья, до 10 тысяч рублей за полный час страданий. Ну, не совсем, если честно, мне понятен спрос на эту услугу, в подушку же вообще можно ныть за бесплатно, тариф безлимит, экономия налицо, так что не благодарите. С тобой, красавцы, Love Radio, давай добавим крутой музыки в этот день, уже в ближайшее время Алоке Халит, Dive Into Me, а сейчас Teddy Swims, Mr. Now It All. Давай слушать.
0: Красавцы, Love Radio.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: 9.19. Доброе утро. Пришло время напомнить тебе, что есть отличная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно всего лишь отсканировать QR-код с экрана. Пользуйся. Лучшее признание в любви, ну или сообщение о знакомстве, окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9.00. Категория 16+. Что дальше? Ну, во-первых, гороскоп. Там узнаешь, кому сегодня нужно включать чувство юмора на полную. А еще диджей Смэш, Алока и Дженнифер Лопес. Ну и немного теплого летнего настроения в эфире Love Radio. В эту осень добавят Шакира и Берна Бой. Дай-дай!
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Трек. Гороскоп на 24 сентября.
1: Овны.
0: Не распыляйтесь на слишком много дел, выберите главное и доведите его до конца.
1: Тельцы.
0: Друзья предложат занятие, которое подарит много смеха и приятных воспоминаний.
1: Близнецы.
0: Ваше чувство юмора поможет разрядить напряженную атмосферу.
1: Раки.
0: Пришло время поделиться творческими планами со всем миром.
1: Львы.
0: Вечер лучше провести без спешки, позволив себе отдохнуть от потока информации.
1: Девы.
0: Важно прислушаться к интуиции, она подскажет верное решение.
1: Весы.
0: Делитесь своими мечтами с теми, кто дорог, они и помогут, и оценят.
1: Скорпионы.
0: Забота о близких вернется к вам искренней благодарностью.
1: Стрельцы.
0: Хороший день для наведения порядка в доме и собственных мыслях.
1: Козероги.
0: Разговор по душам поможет снять напряжение.
1: Водолеи.
0: Вам пора заняться своим здоровьем.
1: Рыбы.
0: Ну и рыбы, ваша мягкость окажется сильнее давления в непростой семейной ситуации.
2: Стартрек.
3: Радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
4: Реклама.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условия приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко, новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio.
3: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Любишь путешествовать, бывать в разных местах, изучать новое и готов сорваться в любой момент, если подвернется возможность? Ну что, тогда ты самый настоящий сорванец. Такие-то нам и нужны. Есть отличный приз, чтобы его попробовать получить уже сейчас. Пиши «Я хочу» в наш студийный мессенджер «Макс Лав Радио» 8-915-300-106-6. Выберу участника и будем играть. Вперед, действуй, жду.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Это не просто «Красавцы Лав Радио», это игра «Сорванцы». И у нас уже здесь Залина из Зеленограда. Привет!
2: Привет!
1: Привет! Ой, хорошее настроение, это прекрасно, замечательно. Наверное, ты сегодня выиграешь, да?
2: Конечно, как по-другому.
1: Хорошо, ну скажи, пожалуйста, где была последний раз? Любишь ли путешествовать?
2: Люблю, но очень давно была.
1: Очень
2: Дагестан,
1: давно был?
2: Любимый Дагестан, ага. родной, Махачкала.
1: Дагестан, отлично. Ну что, хорошо. Ну, у нас сегодня Дагестана не будет, будут другие направления. Я тебе коротко расскажу о правилах, будь внимательна. Сейчас я назову тебе стоимость билета эконом-класса на одного человека. Это будет прямой перелет из Москвы в какой-то город, в одну причем сторону. Твоя задача выбрать, какой из трех городов подходит под эту сумму. Ну, а сумма у нас сегодня 15 904 рубля. Вот такая сумма. Да, вот тебе три направления. Челябинск — это первое направление, Стамбул — второе и Ереван — третье. Вот в какой из этих городов из Москвы можно прямым рейсом сегодня улететь? 15 904 рубля. Ну, если точно не Ереван, то что, Челябинск?
2: Так, думаю, да. Летим туда.
1: Ты серьезно?
2: Не замерзнем.
1: Ты серьезно? В Челябинск 15 900? Недороговато? Ладно, подумай. Может быть, подсказку тебе?
2: Кто там еще был?
1: А тогда, подожди. Прежде чем дам подсказку, давай признание в любви. Есть кому признаваться?
2: Да, конечно.
1: Ну, давай, прямо сейчас.
2: Единственному, неповторимому Константину Сергеевичу.
1: Ой-ой-ой. Ну, что?
2: 17 лет вместе, даже не верится.
1: Ну, ничего себе. Вот это серьезная заявка. Поэтому, да, вот тебе подсказка. Город построен на 7 холмах. Как думаешь, это все-таки Челябинск или Стамбул или Ереван? Еще нужна подсказка? Ну, давай, хорошо.
2: Всю географию.
1: Хорошо, построен по приказу римского императора Константина Великого.
2: О, боже.
1: Давай еще, все, еще. Последнее даю подсказку, если не угадываешь, ну все. Город известен так же, как Константинополь. Залина, ну ты что, ну в самом деле.
2: Ну почему Челябинск-то вам не нравится?
1: Челябинск, Стамбул или Ереван? Все, последний шанс. Называешь?
2: Стамбул.
1: Как?
2: Стамбул.
1: За 15 904 сегодня прямым рейсом можно улететь в Стамбул, ты считаешь, так?
2: Челябинск.
1: Так, Залина, все, давай определяйся уже. Времени нет, надо торопиться.
2: Так.
1: Уже скоро рейс. Ну?
2: Польша. Так, какая там подсказка была?
1: 15.
2: На 7 холмах?
1: Да. И известен еще как Константинополь. И по приказу римского императора. Ну, давай, все. Челябинск, Стамбул, Ереван. 15 904. Прямой рейс из Москвы сегодня.
2: Что, Челябинск?
1: Эх, Залина, ну что ж ты, ну что, ну по какому приказу римского императора Челябинск построен? Ну ты чего? Ну, конечно же, это Стамбул, Залина. Ну не получилось, ничего страшного. Я тебя поздравляю, классно поиграли с тобой, да? Всем передавай большой привет, кого знаешь, кого любишь. И Зеленограду, конечно же, пламенный. Все, это была игра «Сорванцы» и Залина из Зеленограда. Ну что, очень хорошо поиграли. Движемся вперед, совсем скоро еще много всего интересного.
0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
6: 6+. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
10: ООО «РББ». Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк.
13: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион». Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш.

Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: ЖД-билеты можно будет покупать через Макс. Назван суперфуд для похудения. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Возможность приобретать билеты на поезда дальнего следования через МАКС появится не ранее 2027 года, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он также напомнил, что на данный момент пассажиры могут купить билеты через чат-боты в национальном мессенджере на большинство пригородных электричек. Россияне имеют право требовать неустойку в размере 3% от стоимости заказа за каждый час просрочки доставки еды, но не более цены покупки в целом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на юристов. По их словам, для возврата денег нужно направить письменную претензию сервису через службу поддержки или по электронной почте, приложив доказательства, скриншот с номером и временем заказа, а также чек об оплате. Пик активности гриппа в этом сезоне может прийтись на новогодние праздники или середину января, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас в России растет заболеваемость ОРВИ и COVID-19. Стилисты назвали необычные приемы, которые сделают актуальным любой образ. Так, без внимания осенью не останутся ремни, они формируют силуэт и собирают многослойность. В тренде по-прежнему леопардовый принт, только теперь в сочетании с кожей, замшей, насыщенными темными цветами и крупными украшениями. Помимо этого, одной из самых заметных примет сезона становятся куртки, плащи и жакеты с воротником-стойкой. Нутрициологи и диетологи назвали лучший продукт для похудения. Это кабачок. В 100 граммах свежего овоща содержится всего 27 килокалорий. Он не является аллергеном, дарит ощущение сытости и может обогатить питательными веществами многокомпонентные блюда. Более того, плод подходит и в качестве гарнира, и части салата, и даже основы для десерта. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
3: Ну интересно, а что делать, если кабачок не помогает даже похудеть? Кому жаловаться, куда бежать? А вообще, жаловаться — это наше все. Любим мы это дело. Интересное исследование, кстати, увидел на тему, кому обычно россияне жалуются на жизнь. Ну что, давайте посмотрим. 21% опрошенных друзьям, столько же приходят поплакаться своим родным, и только 2% со своими проблемами обращаются к психологу. Окей, а все остальные-то что? Оказывается, 45 почти процентов опрошенных все держат в себе. Не осуждаю, конечно, но так нельзя. Можно в один прекрасный момент взорваться, и ничего хорошего от этого не будет. Зато будет много хорошего, если послушать классную музыку. Temper City, Self-Aware, и прямо сейчас Нептуника, What If. Новая песня в эфире Love Radio.
0: Это «Красавцы Love Radio».

0: Красавцы Love Radio.
1: Знаю, что среди вас есть любители полетать, но вот любители платить дополнительные деньги, думаю, значительно меньше. Утильсбор на самолеты хотят ввести в России. Зачем все это? Надо поддерживать отечественное самолетостроение и эксплуатацию. Возможно, нас ждет 700 рублей за внутренний рейс и до 2000 рублей за международный. Все деньги обещают направлять на эксплуатацию и обслуживание российских самолетов. В очередной раз убеждаемся, любишь кататься, люби, плати и катайся. Легких и недорогих нам всем путешествий, да побольше, хотя сегодня, наверное, это что-то из области фантастики, но мечтать-то нам точно никто не запретит, да и музыку в эфире Love Radio тоже хотим и слушаем, причем совершенно бесплатно. Five Family, вместе мы совсем скоро, свежая работа To Colors под названием Примадонна уже ждет нас, и еще Ave, Meet Me in the Dark.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лапшина. Красавцы Love Radio.
1: Как классно, что есть в мире много всего, что может удивлять каждый день. Вот в США, например, в одном из ресторанов готовят пасту в форме галстука. Выглядит это потрясающе. У блюда такой вытянутый кончик, так что самую вкусную часть этого галстука достаточно положить на тарелки, полить соусом и добавить, ну, какие-нибудь топпинги по вкусу. Действительно, чего только не придумают. Теперь можно взять, съесть галстук, и никто на тебя косо не посмотрит. Приятного аппетита каждому, у кого все еще завтрак, ну или обед уже, а может быть и ужин. Не знаю. Вообще-то давно уже пора настоящие галстуки, пиджаки, брюки, туфли надевать и бежать по делам под музыку в эфире Love Radio. Хорошего дня!
2: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
3: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: 10:49. Буду завершать свою утреннюю тираду мыслью о завтрашней пятнице, о том, что неделя близится к своему финалу. Классное предвкушение выходных, классное. Смаковать эту мысль можно сегодня весь день, за что я лично и люблю четверг. Вам тоже рекомендую этот день прожить с положительными эмоциями, ну, насколько это возможно. Помним, что мы сами в первую очередь создаем себе настроение. Так что на красавцев Лав Радио надейся, а сам-то не плашай. Меня зовут Сергей Сорокин. Давай завтра в это же время с 7 до 11 будем вместе. Ну, а там уж разберемся, как будем друг друга будить. Одно могу сказать, точно разбудим. Все, до завтра. Юлия Белякова скоро появится здесь с новостями. Макс Абдуллин поставит много крутой музыки. Да и я давайте напоследок закину в плейлист еще что-нибудь максимально музыкально вкусное. Fastboy Music Sounds прозвучит совсем скоро. Все, пока, классного дня.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Мошенники действуют от лица сотрудников судов. Стала известна рекордная сумма утиль сбора в России. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты стали выдавать себя за сотрудников судов и сообщать россиянам о якобы назначенных заседаниях. Как пишет ТАСС, для убедительности мошенники называют персональные данные человека, номер дела и дату встречи. Затем предлагают перейти по ссылке или передать код из СМС для подтверждения личности. Технологический сбор за смартфоны, ноутбуки и другую электронику могут снизить, выяснил Коммерсант. Власти обсуждают введение скидки в размере 33% для устройств, сведения о которых есть в системе «Честный знак». Для немаркированной продукции налог, наоборот, будет выше. Новые пошлины начнут взимать с производителей и импортеров гаджетов с 1 декабря. Россияне предпочли бы получать компенсацию за неиспользованный отпуск. По данным исследования, такой вариант выбрали около 75% работников. Особенно часто дополнительный доход вместо выходных выбирают люди со сдельной оплатой труда. При этом по закону сотрудникам положено 28 дней отдыха в году. Отказать в этом времени или уменьшить его работодатель не имеет права. Тимати заплатила рекордные для России 244 миллиона рублей утильсбора за премиум-машину. Бугатти стоимостью около 500 миллионов и мощностью 1600 лошадиных сил везли из Европы через Киргизию. Авто уже получило номера 777 с кодом региона 77. Adidas выпустил ушастые кеды в виде Пикачу в честь 30-летия покемонов. Желтые суперстары 2 получили пушистый верх, черные уши персонажа на язычке и даже его хвост в виде подвески на шнурках. Пара стоит 130 евро. Всего в юбилейной коллекции 16 моделей с разными героями. Они по стоимости могут доходить до 200 евро. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Традиционный колоссальный Love Radio привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 Майли Сайрус, Крем Сода, The Bowser, на старте Бейонсе, Джей Зи, Дежавю. Меня зовут Максим Абдуллин. Это Love Radio.

0: из грядущего альбома Miley Cyrus «Bass Persuade» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот кто еще отметится в следующие 40 минут этого часа ближе к финалу. Феликс Йен и Сара Бариус. No, it's a good time to be.
2: All you gotta do is make a little room and give yourself time to breathe. When you feel down, no, you won't drown. Now's a good time to breathe.
0: А за экватором часа глобальная женская команда Cat's Eye, Animal. Уже после небольшой паузы «Медузы» Gary Camomile «Don't Wanna Go Home». Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Феликс Яныс Арбариус. Now is a good time to be. Да, здесь все говорит само за себя. Лучшее время, чтобы быть кем хочется или где хочется уже сейчас. И действительно трудно поспорить, что для планов и мечт лучше времени уже не найти. Поэтому будем уже и движемся дальше. До финала этого часа здесь появится Holiday Boy, Пожары, Charlie Puth, How Long, сразу после короткой паузы и еще больше 100% хитов в новых 60 минутах здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Александр Шоуа и группа Непара.
6: Только знаешь, пролетают не мимо.
7: Что с

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Disco Lines, Alessa Tuvilook, Lava Coca и Джонни. И это еще далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Дети и No Broke Boys, Disco Lines и Tina Shea только что в эфире Love Radio. Ну и теперь заглянем в ближайшие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот кто встретится нам на горизонте музыкальном, Сергей Лазарев, тут или там, под занавес часа.
2: Там, тут или там, на тротуарах мокрых.
0: Чуть раньше премьера от Ольги Серябкиной, «Слава».
3: Слава, слава, я не права.
0: И после небольшой паузы Тедди Свимс, «Мистер Новый Дол». Love Radio – это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость – все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
13: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
14: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Radio City, Waltz, All for Waltz. В эфире Love Radio. Даже сидя дома, можно порадовать свою вторую половинку. Например, напомните о своих чувствах к ней в интерактивном Love Radio чате в эфире телеканала Муз-ТВ. Это подборка твоих любимых клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16.00 по Москве, то есть уже сегодня. Ну а здесь по средам в вечернем эфире мы озвучиваем самое оригинальное послание. 16+. Ну и дальше в планах музыкальных у нас Wise Wait, Ольга Серябкина с новинкой «Слава» и DJ Goja, Джейсон Дерула, Мичико уже через 3 минуты.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах бедро цыпленка бройлера Ситна охлажденное 199 рублей 99 копеек за килограмм. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна. Свое родное свежее.
5: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни.
6: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
1: Love Radio.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Серябкина. Прямо сейчас делай громче и лови мой трек «Слава».
0: В эфире Love Radio.

0: А самое главное, никакого ИИ. Это британский дуэт Disclosure, Sam Smith. Только что в эфире Love Radio. Ну и вот кого еще услышим до конца этого часа. Чи Мин Ху, тот, что из BTS. Завершит текущие 60 минут чуть раньше Сергей Лазарев. Тут или там. Когда-то, кстати, первая строчка чарта Big Love 20. И сразу после небольшой паузы ностальгический танцевальный хит Scream and Shout Бритни Спирс и Уильям из музыкального прошлого. Оставайтесь и не пропустите.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
6: Bring the action.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Баста и Майя Мишель, Риана, Филат и Фикерас. Это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут. Этого часа на старте появится Дай-Дай, Шакира и Бёрнабой. Меня зовут Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio. Большой привет и...

0: Если я буду танцевать, Баста и моя Мишель в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: По традиции теперь забежим в ближайшее будущее. Расскажу, кого услышим в следующие 40 минут. Под занавес Heaven, I Run. За экватором часа Self-Aware, Temper City. И после небольшой паузы Tate McRae, Greedy. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
5: Реклама.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Визитная карточка Фушей из 2020-го Deep End. Только что в эфире Love Radio, ну и по традиции расскажу, с кем скрасим финальные минуты этого часа. Из музыкального прошлого под занавес Элли Голдинг, Лайкс, Heaven I Run и Маркула Тося Чайкина «Стрелы» сразу после короткой паузы. Ну и еще больше 100% хитов из саундтреков «Твоей любви» в новых 60 минутах здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
3: Я люблю тебя.
2: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Колоссальный привет лично каждому, кто проводит этот день на одной волне с нами. В первые 20 минут этого часа Тедди Свимс, Алоки Халит на старте AV Meet Me in the Dark.

0: Айова, мы только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас забежим на 40 минут вперед и узнаем, с кем проведем остаток этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, по занавесу слышим танцевальную вещь My Heart Goes, Sam Feld и Oaks.
2: And then my heart goes up.
0: А за экватором этого часа премьера спектакль By India.
3: Спектакль Джузеппе, вся любовь как пепел, ты не любишь
0: себя. И совсем скоро норвежцы The Bows и Magnetic. Слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
4: Реклама.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
12: Достаточно знать адрес надежного производителя.
13: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
14: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
15: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
16: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
17: Love Radio.

0: shape of you.
1: Визитная карточка Эда Ширана Shape of You. Только что, благодаря артисту и интернету, я узнал, что в Шазаме можно узнать и гастрольный график артиста, в частности Эда Ширана, и там у него все в порядке. 6 стран предстоит посетить ему и 16 выступлений впереди. Поэтому пожелаем Эду удачи и сил. Ну а мы тем временем тоже движемся дальше. Впереди у нас By India с премьерой спектакль. Джей Балвин, Бейонсе, Миджента и BTS Dynamite уже через 3 минуты.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
3: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
7: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
10: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20 66 66.
11: Лав-Радио.

0: песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Баиндия и мой трек «Спектакль».
0: В эфире Love Radio.

0: Waves мы тоже любим. Это Sigma Magnetic. Только что в эфире Love Radio. Ну и вот с кем приведем финальные минуты этого часа. Hugill, Emil Angel, Alternate, Moving to the Sun. Один из главных танцевальных хитов минувшего лета. Завершит текущие 60 минут. Сразу после короткой паузы Sam Felt и Oaks, My Heart Goes. И еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Магнит у дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинского, 185. Приложение Магнит. Акции и доставка. 6+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Медуза, Good Boys, Майя Мишель, Биби Рекс и Дэвид Гетта. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа на станции Cat's Eye Animal. Меня по-прежнему зовут Максим Абдулин.

0: Slater Dance. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот лишь некоторые из тех хитов, которые услышим в ближайшие 40 минут. Dua Lipa, Гудини. Чуть раньше тема белорусских мыслей.
2: Так, что мне светит лишь свет светофора. И иногда вижу солнце над домом.
0: Через пару отличных треков Кайли Миноук, Lights, Camera, Action.
3: Lights, Camera, Action, that's it.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый Джейку J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. Джейку J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. Джейку J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера Джейку Регинес.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
1: Реклама.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Сильно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах бедро цыпленка бройлера ситно охлажденное 199 рублей 99 копеек за килограмм. Приходите в магазины ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситно. Свое родное свежее.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
10: Love Radio.

0: 2014 год. На больших экранах тогда появился Interstellar. iPhone был по счету шестым. Ну и тогда же вышел большой хит Outside. Камни Харрис и Элли Голдинг только что в эфире Love Radio. Далее продолжим слушать хиты ностальгические и свежие. Под занавес этого часа Джонни Дежавю, Сергей Лазарев шепотом и Дуа Липа Гудини сразу после короткой паузы. Ну и на старте нового часа актуальные новости.
1: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Никита и Мария Зайцева.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачнаепесни.рф.
0: Где?

0: радио.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Власти рассказали о приоритетах бюджета России. Оксана Самойлова подала иск о частичном лишении Джигана родительских прав. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Ключевым вектором направленности бюджета России на 2027-2029 годы станет выполнение всех социальных обязательств, заявили в Минфине. Помимо этого, речь идет об обеспечении потребностей обороны и безопасности страны, а также технологическом лидерстве. Центробанки планируют сделать официальный доход главным критерием кредитоспособности, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Мера может вступить в силу с середины следующего года. Оксана Самойлова подала иск о частичном лишении Джигана родительских прав, пишут СМИ. Блогер просит разрешить рэперу видеться с детьми только с ее согласия, исключительно в трезвом и адекватном состоянии. Напомню, вчера в сети появилась информация, что в июле артист угрожал персоналу стрельбой в своем загородном доме. Сам исполнитель все обвинения отрицает, называя их провокацией хейтеров. Партнеры тура Kanye West, агентство Access Opera, подтвердили его концерт в Санкт-Петербурге. На сайте вновь появилась афиша шоу с теми же датами и местом. Артиста ждут 10 и 11 октября на Газпром-арене. При этом генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в своем канале «Макс» написал, что рэпер в нашей стране не выступит. Напомню, на фоне неопределенной информации о проведении концерта россияне подали организаторам исков на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей. Витамин Е оказался лучшей поддержкой здоровья осенью. Компонент работает как антиоксидант и помогает защищать клетки от повреждений, а также участвует в работе иммунной системы. Получать вещество можно из орехов, семечек, растительных масел, шпината, брокколи и болгарского перца. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: С большим музыкальным разнообразием проведем и новый час. Здесь в эфире Love Radio в первые 20. Диджей Снэйк и Джастин Бибер, Мэри Гу, ЛСП. На старте Warren и Лорин, Let Me Forget You. Меня зовут Максим Абдуллин, это Love.

0: свою.
1: Шаде бай Инзех Чуй Мод в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые услышим в следующие 40 минут под занавес этого часа. Дай-дай, Шакира и Бёрна Бой. За экватором часа Джоэл Кори и Whisper. И сразу после небольшой паузы Тейзи Свимс, Мистер Новый Доу. Ты слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить. К чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить. В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Музыка, в которую влюбляешься снова и снова.
1: Это.
0: В которую влюбляешься снова и снова.
1: Это Love Radio.

0: флешбеки с 2019-го Post Malone's Circles. Только что в эфире Love Radio. Ну а я напомню, что напомнить о своих чувствах своей второй половинке или признаться в любви впервые ты по-прежнему можешь в интерактивном Love Radio чате в эфире телеканала Муз ТВ. Это подборка твоих любимых клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, уже сейчас сканируй QR-код на экране телевизора и далее по четвергам 16:00 по московскому времени. Ну а здесь по средам в вечернем эфире Love Radio мы озвучиваем самое оригинальное послание. Категория 16+. Ну и вот кто будет здесь в ближайшие минуты этого часа. Бенсон, Boone, Beautiful Things, Люся Чеботина, Горгона и Джилл Кори Уиспер после небольшой паузы.
1: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
2: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
5: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Что лучше? Квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Немецкий электронный дуэт Two Colors, Heavy Metal Love, только что в эфире Love Radio, и вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа в небольшой, но тем не менее разнообразной. Шакиры, Burna Boy, Die Die, Taylor Swift, Cruel Summer появится после короткой паузы, ну и новые 60 минут, начнем с актуальных новостей. Ты слушаешь Love Radio, меня зовут Максим Абдуллин, оставайся с нами, все главные и большие хиты впереди.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
11: Александр.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Использование ИИ в преступлении могут признать отягчающим фактором. В Москве похолодает. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России могут начать учитывать использование ИИ при совершении преступлений как отягчающее обстоятельство. С инициативой выступили в МВД. В частности, речь идет о клевете, неправомерном доступе к компьютерной информации и создании вредоносных программ. Помимо этого, правоохранители призывают усилить профилактику киберпреступлений. Жители столицы могут узнать о рисках и предрисках для своего здоровья и определить факторы ускоренного старения. Это можно сделать в рамках московского чекапа, новой программы заботы о себе. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, по итогам прохождения всех этапов чекапа, у каждого 10-го участника биологический возраст оказался на 5 и более лет выше паспортного. Им назначили дополнительный набор углубленных анализов. С момента запуска проекта программу начали проходить уже более 1,5 миллиона человек. Начать первый этап можно онлайн в приложении «Емиас.Инфо». После этого система сформирует индивидуальный перечень обследований. В России могут запретить перепродажу сим-карт через посредников. Такую инициативу готовят в МВД. Как пишут ведомости, в министерстве предлагают полностью отказаться от так называемых субдилеров, которые перепродают симки от имени операторов связи. Мера поможет в борьбе с мошенничеством. Москвичей предупредили о резкой смене погоды. По словам синоптиков, похолодание начнется уже в ночь на пятницу. Завтра днем будет не выше 15 градусов. В субботу и воскресенье ночные температуры в столице упадут до плюс 5. Диетологи назвали продукты, которыми можно заменить сахар. Среди них альтернативы, например, стевия либо грибной сахар, триголоза. При этом идеальным вариантом считается переход на натуральные источники сладости – фрукты и ягоды. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: Если что, мы тут не просто песни ставим. Прокачиваем твою ауру на любовь с этого часа. С тобой Дима Вебер и твои любимые треки. На старте Ave, Meet Me in the Dark. Делай громче.

0: Lambert. Ну, иногда действительно сложно успеть за ритмом карьер, ритмом свадеб друзей, да чего уж там, за ритмом исчезновения с полок магазина твоего йогурта не всегда успеваешь уследить. Но самый кайф — в какой-то момент прочувствовать зерна и поймать свою уникальную скорость жизни. Так что практикуем, только, пожалуйста, без практики в пробках, знаете, бампер сейчас не самое дешевое удовольствие. Что же касается музыки, тут движение быстрое и вполне себе четкое. Вот что услышим в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа. Ava Max, My Oh My. Чуть ранее DJ Gojo, Jason Derulo, Melody, Mi Chico. Ну а следующий на очереди Temper City, Self Aware. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
6: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Только что Марув и Бусин, Drunk Groove. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Сильно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах бедро цыпленка бройлера ситно охлажденное 199 рублей 99 копеек за килограмм. Приходите в магазины ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситно. Свое родное, свежее.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это не лето и трек «Счастливым», только что в эфире Love Radio. Кстати, парни, если не знали, как подкатить к девчонке, Данил в этой песне использует интересный прием. «Землю целует комета, целуй и ты меня». Вот прям так он ей в лоб и говорит. Ну, знаете, в целом, если ваша спутница поклонница астрономических блогов, может даже вполне себе сработать. Ну, а если твоя половинка ценит классную музыку, то делай громче. Час закончим с Гвен Стефани, Сергеем Лазарем и «My Oh My» от Эйвы Макс.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
7: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика.
10: Бизнес быть. Точка банк.
11: АУ. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на точка.ком. 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Порог для включения отопления предложили повысить. Россияне поддержали идею ограничения соцсетей для подростков. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти предложили раньше включать отопление в домах и социальных учреждениях, пишет ТАСС. Так, ориентироваться призывают уже на 10-11 градусов выше нуля. Сейчас тепло начинают подавать, если среднесуточная температура 3 дня подряд держится ниже плюс 8. Деятельность финансовых блогеров не планируют ограничивать, рассказали в пресс-службе Банка России. Однако регулятор продолжит работу над противодействием недобросовестным авторам, которые могут влиять на решения инвесторов в собственных интересах. Какие именно новые меры могут появиться, пока не уточняется. Эксперты не ожидают снижения цен на отдых в Египте перед осенними школьными каникулами. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров. В этой связи специалисты советуют не откладывать бронирование, так как в популярных гостиницах на Красном море уже заканчиваются некоторые категории номеров. Горящие предложения еще могут появиться, но в основном на менее востребованные варианты. Турагенты уточняют, что недельный тур в Хургаду на троих по системе «Все включено» сейчас стоит от 196 тысяч рублей. Большинство россиян поддержали ограничения на использование соцсетей детьми. При этом половина опрошенных выступает только за запрет опасного контента. Еще 12% считают, что гражданам младше 16 совсем не нужны онлайн-медиа. Больше четверти уверены, что доступ в этом возрасте возможен только с разрешения родителей. Однако почти все респонденты подчеркивают, подростки все равно найдут способы обойти лимиты. В США приготовили самую длинную колбаску в мире – почти 131 метр. Это сопоставимо с высотой пирамиды Хеопса. Чтобы приготовить закуску, ее намотали на проволоку, после разложили на длинном ряде столов. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Четверг удивительно быстро наступил. Будем надеяться, что этот эффект сработает с осенью и зимой. Так что, друзья, практикуем медленное моргание. Возможно, откроем глаза, а там уже лето. Это Love Radio и Дима Вебер.

0: продолжение музыкального часа Майли Сайрус, Бас Персейдс. И, кстати, если мы не двигаемся, детка, зачем мы здесь находимся? Вот таким вопросом задается Майли. И правда, знаете, вполне логично задать себе этот question, находясь либо на тусовке, либо в кризисе средних лет. Так что, ну, я надеюсь, что последнее обошло тебя стороной. Если нет, попробуй вариант с вечеринкой, как говорится, клином. Но что касается музыкальных планов, далее в нашем часе Don Toliver, Doja Cat, Lose My Mind. В середине часа звонки и красота. Я бросаю все дела, чтобы думать о тебе. Этот мир... Следующая на очереди Cat's Eye, Animal. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
12: «Лав Радио».

Весьма большая компания собралась для создания этого трека, в частности, Медуза, Джеймс Картер, Элли Дью, Фастбой. Все они в одной работе под названием Bad Memories. Ну а я напомню, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по

0: пятницам в 9 утра. Категория 16+.
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
3: Что лучше? Квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio, это Звонкий. Прямо сейчас здесь будет красота. Именно так называется мой новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: так хорошо, я могу просто сойти с ума. Вы думали, эта фраза главного бухгалтера после сдачи квартального отчета могла бы быть, но нет. Это строчка из трека, который мы только что с вами слышали от Дона Толивера и Доджи Кэт. Lose my mind, что по сути доказывает. Перед любовью все равны, и экономист, и художник. Если влюбляемся, то теряем рассудок одинаково. В целом, на пасмурную осень план неплохой. Что же касается планов на музыку, тут тоже все отлично. До конца часа услышим легендарный танцевальный бенгер Heartbreak Make Me a Dancer от Freemasons и Софи Лекс Бекстер. Это Love Radio. Меня зовут Дима Вебер. Классного тебе вечера.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. .банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com. 18+.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
17: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
18: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
19: Да никаких.
18: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
19: Перевожу.
18: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
19: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
18: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: В «Магнит у дома» за «Монстроением». Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Маяковского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка. 6+.
4: Можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно,

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
2: Я люблю тебя.
1: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Власти предложили поднять налог на пассивный доход. В Петербурге появился Бэтмен. Меня зовут Екатерина Родина. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Налог на проценты по вкладам и дивиденды могут повысить для части россиян. В Минфине призвали включить такие пассивные доходы в общую прогрессивную шкалу НДФЛ. Сейчас для них действует отдельная ставка 13-15%. Ведомстве призвали использовать ставки в размере до 22%. Необлагаемый налогом порог по вкладам до миллиона при этом сохранят. Эпидситуация по ОРВИ и гриппу в Москве стабильная. Сентябрьский пик, вызванный риновирусом, пройден, сообщила замэра Анастасия Ракова. За начало этой недели число заболевших среди детей снизилось на треть, в целом по городу на 20%. Сейчас доминируют риновирусы. На них приходится около половины случаев. Заболевание преимущественно протекает в легкой форме. Сезон гриппа еще не начался. Его доля среди заразившихся менее 1%. Штаммы гонконгского гриппа пока не выявлялись. Самый эффективный способ защиты – вакцинация. Ее можно пройти бесплатно во всех городских поликлиниках, а также в 18 мобильных пунктах у станций метро и МЦД. Также процедуру проводят в школах и детских садах с согласия родителей. Из 40% россиян, задумывающихся об увольнении, за последний год действительно сменили работу только 5%. Чаще всего причиной становится недовольство доходами и высокая нагрузка. При этом 62% респондентов уходят в никуда. В Петербурге появился местный Бэтмен. Человек в костюме супергероя заделывает кусками асфальта огромные дыры в дороге к детскому саду. Видео быстро стало вирусным в сети. Автор ролика работает анонимно, поскольку опасается, что за такой ремонт может получить административное наказание. Больше интересных новостей, актуальной информации и истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Екатерина Родина.
3: Конечно, в первую очередь сейчас хочется поддержать и словом, и песней тех, кто застрял на работе. Держимся, товарищи, на ваших плечах ответственность за всю планету. Это Love Radio и Дима Вебер. На старте Мадонна, Мартин Гэрикс.

0: Coldplay Adventure of a Lifetime на волнах Love Radio. Если у нас есть лишь эта жизнь, то это приключение важнее меня. Как мне кажется, главная и очень крутая мысль этой песни, конечно, может показаться избитой, но как часто мы вспоминаем, что второго шанса прожить эту жизнь у нас не будет. Так, ну разве что в тот момент, когда оправдываем поглощение второго куска торта, но это не считается. Я же предлагаю не откладывать лучший сценарий из возможных, боясь совершить ошибку. Помни, ты лучший сценарист своей жизни. Ну а если тебе нужен крутой саундтрек, предлагаю сразу три. Ближе к концу часа Муня Наба, Slow Down. Чуть ранее Дмитрий Янка, Мальбек, Сюзанна, Отражение.
1: Ну как дышать, покраснеет лед, потерпи еще, а смысл же.
0: Ну а буквально через три минуты Алекс Уоррен, Ordinary. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
3: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Мартин Гаррикс, Дуа Липа, Scared to be Lonely на волнах Love Radio. Ну а я спешу пригласить тебя завтра на главное музыкальное событие недели. В 6 по Москве мы расставим звезд по местам в чарте Big Love 20. Его проведу я, Дима Вебер, ну а ты еще успеешь.

0: успеваешь повлиять на итоги голосования. Заходи на сайт loveradio.ru и оставляй голос за любимый трек на вкладке Big Love 20.
1: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
2: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio.
3: Знаешь,

0: трек «Раша» от Троя Сивана на волнах Love Radio. «Я подсел на твое прикосновение», заявляет Трой в этом треке. И знаете, очень похоже на ситуацию, когда прилетаешь в Таиланд и как сумасшедший ходишь на массаж 3 раза в день. Вот там точно подсаживаешься на прикосновение. Но не будем о грустном. Если отпуск — это всего лишь призрачная мечта, то побалуй себя чем-нибудь доступным. Вот как тебе вариант с люксовыми сырками в шоколаде? Маленькие радости близко, но мы не перестаем мечтать о большем. Под треки Love Radio, разумеется, в ближайшие 10 минут «Малока» и работа «Синит Бэк». Ну а буквально через пару минут Мун Янабо и Slow Down.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
8: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенет Т4L. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
12: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.банк.
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
14: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
15: Категория 6+.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Если вечер стал казаться слишком томным, у меня для тебя есть лекарство от меланхолии, причем без побочных эффектов. Love Power прямо сейчас в эфире Love Radio. Меня зовут Дима Вебер, ну а крутить свои пластинки будет DJ Light. Делай громче.
0: Love Radio представляет
3: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light.

0: ты любишь?
1: На одной волне. Love Radio.
2: Сила любви и сила музыки, соединенная в одном проекте Love Radio, Love Power. Жмем лапу диджей Лайту и отпускаем до завтра, до 8 вечера. Там тебя ждет глобальный танцевальный замес Love Dance. Мы же продолжаем этот вечер вместе. Меня зовут Дима Вебер, и до конца часа мы услышим твои любимые треки. Лирик, аутентичная. Two Colors, Primadonna. Ну а следующий в плейлисте Temper City, Self-Aware. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66. Love Radio.

Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: loveradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Мгновением ранее в эфире Love Radio Ларин и трек «Тату» и действительно отношения с бывшими — это как плохая татуировка. И вроде бы помнишь, и вывести жалко. С тобой Дима Вебер. Надеюсь, этот вечер проходит в приятной компании. Далее в часе Ваня Дмитриенко с работой «Шелк Эбон». Работа «Forever». Ну а под занавес часа Мэя и Рики Мартин. «Private Emotion».

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Ну что, друзья, впереди последний рывок перед выходными. Правильная музыкальная подзарядка ждет тебя здесь, на волне Love Radio. С тобой Дима Вебер. Ну а час откроет Кэтса и трек.

знаешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: На волнах Love Radio, Бибер Экса, Дэвид Гетта, Sad Girls.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Собственно, Биберакса заявляет нам, говорит, танцую я, танцую, а слезы из моих глаз льются и льются. Ну, так разумеется, Биберакса, потому что танцуешь ты, видимо, не под треки, которые услышал на Love Radio. Сейчас расскажу, подо что надо танцевать. Ближе к концу часа, Беарвульф, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сочи.
0: Немного меланхолии от Клавы Коки и Джонни в середине часа, Журавли.
3: Принимай меня.
0: Ну а далее возвращаемся в Dance Dance. Мадонна, Bizarre.
4: Who knew love can be so bizarre?
0: Это Love Radio. Саундтрек твоей любви.

Two Colors на волнах Love Radio, Loveful. Ну а я напомню, что ты слушаешь Love Radio, и, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мы прохладный оазис.

0: Love Radio Джин. Don't say you love me.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну что, друзья, подходит этот момент, когда нам с вами надо попрощаться. По-моему, провели отлично время вместе. Надеюсь, все слова были сказаны не зря. Компания была доброй и очень уютной. Завтра услышимся вновь здесь, на любимой волне. Но прежде чем откланяться, расскажу о музыкальных планах на остаток часа. Далее Биар Вульф с работой «Феникс», Боссон с легендарной работой «One in a Million», ну а под занавес часа «Ферги» с работой «Fergalicious». Меня зовут Дима Вебер. До завтра. Пока.

0: Окей.
1: Много музыки. Много музыки.
2: Еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске, час ночи. Love Radio.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

0: дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РВБ, Украина, 124, 77, 00, 47, 19, 19, Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.

0: так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины и диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
7: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.